ааками уими санавьянут орниньяралуарпа куйасариартурниарлугу эққариартарами уини уннуккут писуктуақатгиюмаллугу оқаутиюмагамиуг таввалумаанна аниюннерпу уини таматумига нуаннаарнартумик уини тилли

kiinanga masak quvvingi sulikuut soffia qiviarlugu oqarpu atataga immaqa anaanannuarpu atataga oqartarpu inuit toquaangama qilangmu pissarput amma oqartarpu toqu ersinagittu anaanai ersinani toquvu tavvani pangarpu amma oqalerivu kisiani atataga ayungitjutituarivara kisimilu ilagillugu aanaqarpi soffia papiriva na a aanaqangilanga ilaqutaqarpi qano ilaqutaqarpi ayaqarpi attaqarpilluunnit nalvaq akivu umeqparuk tusarsaulerpu juat nuwattigunuivu sukkalilluni qanigliaq qanigliortulerpu juat tikiuppu soffia atertaanguani peqatigillugu tasiorlutin atilerpu сиджамуллу пиллутик жуаттулерпу умиссами сиоққамут амораассиарсиннарлугу уяққаму питуппаа таввнивиарсаарангуа гуартатик акуллиллугу тасиорлугулу тупермину майуалерпу тингмиаарпаксуилли иққаани тингмиқаттарпу қанорпиоқарпа сорфиаапериву уннуа тикинниарирама политик уқаутигаккит ернииннави қинериартоқалерпу аалларниалертиллунга илангисақинертунани симаваат жуатайма оқарлунилу нивиарсаарангуартати қаерсиоқуппаани итсуартурту наглигиуммарлугу қивиарпа кинаунинганик паасинеқарпа нулиангата апериваа аа ангон мартин мик атақарнеқарпаат авангат уасиктиминунақарту амманулеерне саттиник укиули политик кэнувигиваанга писимаяву тигуарэхуллугу кигуниагут аақиссуннеқарумаарпу таама уинга оқарпу канорли илерлугу панингуа оқарвигиссаварпут жуат нипеқангилаорлуна апериву тусарта таугави нангмине оқарвигигу атаатанга имарсуутигува утикканнерниангиллунилу сорфиап акива жуат тусарта тиниалерама анерсаарулуппу ниверсаарангуа агерпу тикиуккамилусаниану инниппу нипайлаорлуни ниверсаарангуа оқалулерпу налунгилага атаатага тавва такуккэннэрниаруннерпара имарсуутигуммагу тикиутингила кано уванга пиартума атаатаагуппунга анаанахарнагалу сумигли пиартума илақутаватигуюмарпаат тайкуа илагиссават сорфианалулерпалуклуни оқарпу илақутақангиланга тамарми унгасикторсуарми налугақарпут атаатама тайма оқалувигиссарпаанга тайма оқарлунилу қиасунгулерпу манигасалерлуни оқарне аюлерпу саюккалуарлуни нипилингми қиангилан артторсарнигани сорфиа оқаусеқангилан еққиссиниксаани утаққиллуни сивитугитсумик манигасаллуни еққиссилерпу сорфиа уине қивиарамиу уингақувьорто сикингал кувьорлуни сикингаву анерлаангасаангилатит нуаннеригуттигут уваттинниссавутит увагут илагиссаваттигит уваттиннинериварлутит синик паглутиллу сорфиа оқарпу ниверсаарангуа қивиарпу сорфиа иигиллугулу қунгуйу уярлуни никувиппу санианулу пиллуни қунгасиагуллу иқиллугу кииняни ерсаану масат тутиппаа оқарлунилу қуянарсуа ивин ананату аюнгитсут сорфиаккут иллумини утерлутик нивиарсаарангуартатик иннарпу уинга тасаналартанганут айппариқулангиарпаак атаатавуулаарлутик ернииннарсинилерпу айппари инимини утерамик ернииннани игиннамик сумик оқаусеқангила сивуллерми сорфиа актортаунақарпу паниктаарумаллуни кинуарассимагамикку тайссумани укиут 8 анигортут наартулерсимагами уини оқарвигисимава паниксенеқано инеқунартигиумаарту иммиту кинақарлуни қақортумик агмалортумик сингортумик қернертуни нуялик кайортумик таартууни иилик нивиарсаарангуарли пиумалаортами атиллуанга такугамиу маанали атортатик аққусаартатиллу тупиннарпу аксуллу уингата туксиарнинги иққаумаллугит иммитсу сорфиама атеқарумаарту сорфи

0: adjigeengitsunik lupilerivviuru yunnarluni surlu kativviuruni makua inyui pekutitsoqavinngin annoraavini tuqaarungin angunasiuutitsoqavinniaarungi mersortaujuvini immakallaktiguyaavalaorsimannum mataqallunaani tamakkua tavva utertitsumallutigut taassumunga iglorduaksattinnut maanna pilerisimallaratta ammalu tagvani inyu ilikkosianik siorlu ilinniarviujunnaaq ilinniarviujunnatsiarluni мерсориорнэрмуллууниит қаялеорнэрмуллуунни кисулиорнэрмик тагмани илинниаруннараариллути иннуит амма псёрлуа тамаккуа тоққорсиматуиннажаангиннаттигут иннуи питтоқавини тоқангин ато маани такуксаутсиарлутик такуяойуннатсиарлутик илинниарутаойуннарлутик сёрлу инуусерпут инуусивини тоқартманна таутугуннараагаттигутайкани иллертуарми
1: таакуа инуи питоқавини ила питоқавини тоқаарунгит утертиннасуклусиук накингааруйарсимақаттарниартук сойу инуи санаукангинни
0: ила мариалу наничуиннартилерзуарми маани канада туиннаунгиттуми наничуиннартаама катерсортаусимажуит тагио акианилу тамаджақаужимаваллиалертабут катеқатигиқаттарлутигуллу тамаккуа тоққуисимажуи иннуи питоқавинниаалунгинни аглатаама қангасаапалу таувага ром иксердорапиунунагани наксиутти йоқалоорсумаг мақаявинэрмик илақаярмик нутаунгитсуксаярмик тамаджаунгмата аджиги наничуиннанунарингниммата таама тамаккуа кинауялерджуаллу тамаккуа канауа таққаттарсимаг мияву уқаллақатигиллутигуллу таана акитуниарма иглерсуа иммақатаанна тамани 180 million dollar мин аторяқарияртугу таана иглерсуар наппартаужутингани амма илуанииганерту тамаккуа аджигиингитсут суоқайма акит акиқармин мата иммақатамаани 200 million ungataane narunangittoq atoriaqariyartugu taanna aulatsialerlunilu sunaqautsialerlunilu imannainniarmat so tabba neriugitsiartuvu tavvani iqalunnilu sanayaulaarluni tamannalu katimajutigiqattermigattigut tagvani nunalipaujo katimajinginni katima qataqasaalaorillunga naniinniarningani narunaiyarlutigut ikkayortutsialaorillutik амма таакуаннунаву тунгавикку ангиоққаанга амма катеқатигилаармиакку амма икайортутсиарманг мата койалитсиартугунила таакуа катулсеқатигиингуйуит икайортутсиалаармата қикертаниккунни амма қитермиунинг сёрлу 5 million dollar таарсимаюгут қикертаниккунни амма қитермиунин сёрлу тамамма нунаву тунгавиккунни амма киинаујани сарваасимаюи уваттиннут таана пигеарутиксангани амма таана иглерзуаксак санаяулаарниарнинга тааккунанга инунни аулатаујуни санаяулаартук тусаумаяутсиаққуулерток таана Arctic Fresh инунни санаяқарзуоқаттарман таама тааккуа санажигилаартавут парнаанитсиарсимажуит таана иглерзуаксау тауттугаксанга канулинганиарнингалу каджаарнарнингалу титераояаниксималертавут суурлу парнааниксималуартугут утаққитуиннарпугу тагва тааккунангат нуналипаояарниглу аммалу нунаву гавамаккунгинни
1: иглорджуаксақ парнактаувалиайоқ тусақаттасааратигу оқаалақартиттитиллута иива аариа уванитиллугу тусарнеруйартуник инуктитут ларик атеққақуяугалуарма таанна иглорджуаксақ соқайма инунгну пигияунеарма